0: сейчас к этому поводу.
1: And let me know when you're clear of that crossing back there.